0: Твой голос. Наша антенна. Вейдь на кастинг radiokiss.fm. Эй, ну давай!
1: Кастинг.radiokiss.fm. Кастинг.